А работа. Жама йоцне. Испанакан дизайн антрелу жама накне. Таус аликнеш экстериериц.

0: двух часов. Гараж. Гараж. Garage Sound System presents House Techno Paris Past and Future Local Trends Raves New Sounds and Classic Mixes by Russian and Foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs, Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе.
2: Сегодня мы анонсируем Independent Label Market, один из самых значимых ивентов для меломанов. Обратим внимание аудитории на новый альбом от Тига и Тома Бангалтор. А также расскажем о самом необычном фестивале сезона, участники которого совмещают путешествия на яхте и танцы в море на островах. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете

0: This is our retrospective dance music.
1: О треках, оставивших след в музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. В начале 2000-х стили прогрессив и транс переживали впечатляющий подъем своей истории. Одной из знаковых пластинок того периода стала композиция «Saltwater» от Chicane. Популярность музыканта была невероятной, но когда он приезжал в некоторые столицы Восточной Европы, многие меломаны оставались дома и просто не верили, что звезда такого уровня действительно выступает в их городе. Chicane, «Saltwater» в радио

0: Вы слушаете «Гараж» о событиях, происходящих на музыкальной сцене. Рассказываем в эту минуту. Ирландская певица-композитор и арфистка Моя Бреннон умерла в возрасте 73 лет. В 70-м году прошлого века она стала основательницей группы «Кланат» и на протяжении более 50 лет была ведущей вокалисткой этого коллектива. За это время проект записал более 25 альбомов и реализовал миллионы копий по всему миру. В числе их наград есть и Грэмми. В конце 90-х Моя Бреннон получила дополнительную известность благодаря сотрудничеству с Chicane. Их совместный сингл «Salt Water» транслировал фрагменты из хита «Клана» 1982 года «Them from Harris Game» с перезаписанными и дополненными текстами. Песня стала важным кроссовером между традиционной ирландской музыкой и танцевальной культурой. Еще композиция познакомила с голосом Бреннон миллионы любителей электронной музыки. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop.
2: Говост.
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16.
4: Մեծ սեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո, զիգզ

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях весны. Рассказываем сегодня. Тома Бангалтер, известный всему миру как участник Daft Punk, опубликовал новый сингл «Mirage», часть вторая. Релиз – это часть будущего альбома «Ballet for 16 Dancers», а сам альбом является саундтреком для 60-минутного балета с тем же названием. Балет «Mirage» впервые был показан в мае прошлого года на одной из женевских сцен. Музыкальная часть была записана Бангалтером специально для этой постановки, а затем переработана в контент для альбома. Релиз запланирован на 5 июня на лейбле Aerotop. В аннотации отмечено: вдохновение для пластинки артист получал из музыки греко-французского композитора Яниса Ксенакиса. Такое культурное влияние предполагает уклон в сторону оркестровых текстур и экспериментальных форм, характерных для музыкального оформления балетных постановок. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Dance music for you. Ժամը 23-ն է. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է. Geotile սալիկներ էքստերիերից.
2: Turn on the light. 100.7 Radio Aurora.
3: Radio Aurora представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестареющая классика электронной музыки от диджеев Сухова, Байдера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов. Гараж.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях весны. Рассказываем сегодня. Канадский продюсер и диджей Тига представил первый за 10 лет сольный альбом. Релиз «Hot Life» вышел на лейблах Turbo Recordings и Secret City Records. Он станет логическим продолжением предыдущей студийной пластинки 16-го года «No Fantasy Required». Релиз был заранее представлен аудитории серии синглов, которые выходили в течение полугода. В записи этого диска принимали участие Boyz Noize, Preorient Patrick, Holland aka Jump Source, MRD и Mara. Тига сам прокомментировал выход новинки в соцсетях. «Был период, когда я ничего не мог делать. Не мог создавать музыку, не мог шутить, не мог нормально функционировать. Близкие люди помогли мне не только сделать альбом, но и восстановить мою жизнь и разум. Данная работа во многих смыслах является саундтреком к этому возвращению. Я обязан волнующей новой главой жизни и творчества именно вам». Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel
1: the beat. Говост.
2: Майси тастагингин таставецин ефтастайотин. Карен демирчанян ван марзахамергаин хамалирюм. Аменамец шинараракан экспон артен тастну терортанхам ишдарнеш дабасум шинарарусям веренорокмам ев харакит волортеров хетакаркрված анзанс умаснагетерин. Волорти лавагуй неркаецусиштере ев арачаркнере мэквайрум. Construction Expo 2026. Կառուցիչ Amur Inc. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին?
4: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07.
6: Radio Aurora представляет легендарное шоу «Гараж». «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях приближающегося летнего сезона. Рассказываем в эту минуту. Sunburn Europe анонсировал ключевые детали своего хорватского дебюта. Необычный фестиваль пройдет с 18 по 25 июля в виде 7-дневной плавучей недели, рассчитанной приблизительно на 400 гостей. Мероприятие организовано в партнерстве The Yacht Week и предполагает объединение переходов на яхтах с фестивальной программой на борту. Кроме того, события ивента пройдут и в нескольких прибрежных городах. Главная особенность нового формата — маршрут, как основная концепция фестиваля. Вместо одной фиксированной локации программа станет саундтреком к движению этого флота. Участники будут перемещаться с яхт на пляже, в исторические локации и ночные клубы, а также проводить вечеринки прямо в открытом море. Изюминкой феста станет ацию-пати, когда яхты сблизятся и образуют танцпол прямо в море. Музыкальная часть ивента будет ориентирована на хаос и техно. Участники, конечно, будут жить на яхтах, переходить между островами, останавливаться для купания и посещать привязанные к маршруту вечеринки и клубные события. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. This is your rhythm.
2: Говост.